хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю.

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете «Казак-ФМ». Не переключайтесь.

0: Казак-ФМ. Когда душа поет.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе, а вернуться к себе одному. Это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а зачем человеку читать?
3: О, Нина, это одно из важнейших умений человека. Всю важную информацию мы храним в письменном виде. От вывесок магазинов и маршрутов автобусов до серьезных научных трудов. И все их нужно уметь читать.
0: Названия магазинов и я уже умею читать. А зачем читать книги?
3: Ну как же, дочь, ты же любишь слушать, когда я читаю тебе книги?
0: Да, особенно сказки и всякие приключения.
3: Чтение книг — это очень увлекательно. Прежде всего потому, что развивает воображение. Именно поэтому родители начинают читать книги детям с самого раннего возраста. Когда мы читаем, то оказываемся в мире, который создал автор, и наше воображение рисует его по описанию в тексте. Так развивается образное мышление. Оно очень поможет в жизни, ведь многие профессии, особенно творческие, требуют нестандартного подхода.
0: А еще мне нравятся книги про древний мир.
3: И это тоже здорово. Книги могут рассказать о прошлом и настоящем, об истории других стран и культуре разных народов. В общем, читать стоит, чтобы узнать много интересного об окружающем мире. А еще чтение книг повышает грамотность.
0: Это как?
3: Во время чтения включается зрительная память. Мы запоминаем, как выглядят слова, а потом по инерции пишем их правильно. Кроме того, в книгах много слов и оборотов речи, которые редко звучат в нашем общении. И чем больше их будет в речи человека, тем понятнее он будет выражать свои мысли. Знаешь, как мы с мамой радуемся, когда ты к месту употребляешь какие-то редкие словечки, которые мы с тобой прочитали в книжке.
0: Это потому что я стремительно учусь, папочка.
2: Папа знает.
4: Море лето. Сказать.

0: ви бачили, що це?
1: Что означает слово «лихвик» на кубанской балачке? Мы поинтересовались у прохожих.
0: Ты бачь, як оно!
2: Какой-нибудь человек, который работает в поле.
3: Наверное, так называют человека, который что-то скрывает.
4: Ну, наверное, это с каким-то сказочным персонажем может быть связано с «не буди лихо, пока оно тихо».
3: Лихвик – это мужчина, мастер на все руки.
5: Название «стерки», ну, для что-то художественного ассоциации.

Во времени года из теплой байковой ткани. Лихвик надевался на голое тело с исподней юбкой и был достаточно широким. Носили лифики в основном под хорошую одежку. Для повседневного времени их берегли. А це так.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Криница».
1: Слушайте наши песни на Казах FM.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут забыть имя соседа, но никогда не забудут, как он 10 лет назад плохо припарковался. Это наши соседи начинают новый ремонт сразу после того, как закончили предыдущий. Ведь он длился годами.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
2: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, представляешь, мне сейчас мошенники звонили, моей женой представились и попросили 5000 на карту отправить. Чую развод, я их послал и телефон отключил.
1: Петрович, а что, если это реально твоя жена была, а не мошенники?
0: Тогда точно развод. Она мне этого не простит. Ух ты, а где я мобилу-то дел, а?

Не знаю, девочки, как вы, а я в 7 лет думала, что я взрослая. В 14 я думала, что я страшная. В 19 я все-таки решила, нет, я красивая. В 25 думала, господи, дура дурой. А теперь я понимаю, я взрослая, страшно красивая и далеко не дура.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: А вы знаете, что ученые доказали, что лишь 1% населения считает, что ярлычок на одежде служит для того, чтобы знать, как за этой вещью ухаживать. Ну там, стирать, гладить и так далее. А остальные 99% людей по этому язычку определяют, где на одежде зад, а где перед.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Зацени меня. Без любви, без твоей пропадаю я. Я не принц для тебя, но стараюсь же. Зацени,

0: Дорогие земляки, вас приветствует народный ансамбль казачьей песни
1: «Забава».
0: Желаем вам благополучия, счастья, успехов и процветания. Слушайте нас на «Казак-1».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи начинают читать инструкцию, когда все уже безнадежно сломано. Это наши соседи достают пульт из целлофанового пакета только для того, чтобы поменять батарейки. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: действует.
1: Себе барабан возьми еще.
0: Возьму, возьму.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
0: Два соседа,
2: два соседа,
0: два соседа на Казак FM.
3: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак FM.

0: Муж бреется в ванной и ругается.
1: Ну что за идиот? Ну купил новую бритву, поверил рекламе, а она тупая, не бреет нифига.
0: Голос жены из комнаты. Странно, а линолеум она хорошо резала.
2: Шутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, давай поймаем ящерицу.
3: Нина, зачем? Что ты с ней хочешь сделать?
0: Посмотреть, как у нее отпадает хвост.
3: Если ты ее просто поймаешь, то хвост у нее вряд ли отпадет. Ящерицы его не отбрасывают без особой надобности.
0: А когда они его отбрасывают?
3: Только в момент смертельной опасности, когда нет другой возможности спасти свою жизнь. Дело в том, что в хвосте у ящерицы расположены специальные позвонки. Испуганное животное резко сокращает мышцы хвоста, и эти позвонки легко разрываются. Это такой отвлекающий маневр. Отпавший хвост продолжает шевелиться и судорожно сокращаться. Все внимание врага переключается на него, а юркая ящерка успевает убежать, правда, уже без хвоста.
0: А новый у нее вырастет?
3: Отрастет, но он будет гораздо хуже и короче, чем первый. В нем уже не будет позвонков, а только хрящ, на который нарастет кожа. И этот хвост будет не такой подвижный, как старый. Чтобы вырастить новый хвост, ящерице нужно потратить много сил и полезных веществ из своего организма. Поэтому для нее это большой стресс. Она будет чувствовать себя не очень комфортно и может стать легкой добычей для хищника, потому что не сможет быстро убежать. Ведь именно хвост делает ее гибкой и юркой.
0: А два хвоста может у нее вырасти?
3: Бывают и такие случаи, когда старый хвост отпал не до конца, а новый вырос. Тогда получается ящерица с двумя хвостами.
0: Везет им! А у людей хвост отпал еще в древности.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, здоров, Сань, как дела, как жизнь?
2: Ой, ты знаешь, не очень. Занял тут знакомым 5000 баксов на пластическую операцию.
1: А, и чё, и чё?
2: Чё-чё, я теперь не знаю, как он выглядит.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Знаете, меня часто спрашивают: а ты ходишь в спортзал? Я отвечаю: конечно, каждый день. Мимо прохожу.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Барыня – русский народный танец. Он был придуман крестьянами, когда те собирались на гулянье или праздники, желая веселья и шума. Это своеобразная сценка, в которой танцоры показывают конфликт между барыней и крестьянским мужиком. Она руки перед собой складывает крест-накрест, мол, госпожа я, делать мне ничего не положено, и притоптывает, будто норов свой мужчине показывает. А он тоже не простак. Вокруг барыни крутится, подскакивает, в присядку идет, чечетку отбивает, дает понять, вот он я, рядом, любую волю выполню. Но в бараний рог меня не скрутишь. Сколько барыня ни топай, все равно вырвусь и плясать буду. Танец получается озорной, в стороне стоять невозможно. А сопровождается он словами «Барыня, барыня, сударыня, барыня». Балалайка да гармонь весело играют, ритм каблучки отбивают. Пляшет сама душа русского народа.
1: Море лето с Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Здравствуйте, Абрам Израилевич.
2: Здравствуйте, Изи Яковлевич. Послушайте, а не могли бы вы мне одолжить $100?
1: Ой, вы знаете, я бы с удовольствием, но у меня с собою нету. А дома?
2: А дома все в порядке, все хорошо.
1: Почему вы спрашиваете?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Здоровье соседи. У кого есть корова, у того и угощение, говорят татары. По последним данным, в Краснодарском крае проживает 24 800 татар. И их общины есть уже во многих кубанских городах. Самые большие в Краснодаре, Сочи и Армавире. В татарских общинах молодежь учат обычаям своего народа и уважительному отношению к традициям своих соседей. Татары, кстати, бывают разные – сибирские, астраханские, казанские, крымские и другие. Один путешественник почти 400 лет назад писал, что астраханские татары воблу едят вместо хлеба, готовят плов из осетра, едят много овощей и любят арбузы. Сибирские татары – большие охотники до мяса, а поволжские любят мед и молоко. И все же есть у них общее национальное блюдо. Поэтому, посмотрев на праздничный стол, сразу можно сказать – это татарский стол. Священной пищей татары считают хлеб. Его за едой нарезает старший член семьи. К хлебу относятся так трепетно, что в старину даже существовал обычай – клятва хлебом. Любят татары и блюда из муки. Если пригласят в гости, доведется попробовать вкуснейший суп с клёцками и заправкой из гороховой или ржаной муки. Чумар. Еще один приоритет у татар – молочное блюдо. Например, каймак, топленые в духовке сливки. И катык – заквашенное молоко, которое особым способом настаивается в погребах, в результате чего превращается в густую однородную массу. Наполнил миску, взял ложку, хлеб – вот тебе и завтрак. Катык добавляют в супы, и именно из него, разбавляя водой, готовят айран. Кроме айрана, татары по старинному обычаю пьют щербет, подслащенную медом воду. Но самый популярный татарский напиток – чай. В горячий и крепкий напиток, кроме сахара, добавляют молоко, топленые сливки или масло. А варят его так. Засыпают крупнолистовой чай в закипевшую воду, добавляют жирное молоко и минут 5-10 кипятят. Пьют чай очень горячим, добавляя соль, масло и иногда даже черный молотый перец. Чашка домашнего чая найдется для любого случайного гостя, даже в самой бедной семье. И хоть живут они, как и все народы в мире, очень по-разному. Одни богато, другие бедно, но и бедные, и богатые всегда гостеприимны. Как говорит татарская пословица, когда приходит гость, мясо жарят. Нет мяса, самого в жар бросает. И хоть в гостеприимстве соседу никогда не откажут, но злоупотреблять им тоже не стоит. Между собой татары говорят: «Ходи в гости реже, будешь почетным гостем».

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Кремница».
1: Слушайте наши песни на Казак-ФМ.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут не только давать имена бездомным собакам, но и разговаривать с ними по пути домой. Это наши соседи могут съездить на рыбалку и поймать там только скандал от жены. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Петрович, а ты куда так быстро собираешься? Далеко уезжаешь?
1: К теще.
0: Никогда не видел, чтобы так сильно спешили к теще.
1: Так я от нее. Она к нам на выходные приехала. А я тогда пока у нее перекантуюсь. Ладно, давай, Русланчик, некогда мне.
0: Давай.

0: Ну посмотри на нашего соседа. Посмотри, как он относится к жене. Посмотри, как он ее любит. Каждый день цветы, подарки. Он ее на руках носит. Он ее целует через каждую секунду. Ну почему ты так не делаешь? Почему?
1: Ты что, совсем с ума сошла? Я ее даже не знаю.
2: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Куме, а скажи мне, что? А вот ты в горящую избу войдешь? Не, а коня на скаку остановишь? Да не. От за что я тебя, кум, уважаю, что ты не баба.
0: Для соседа. Отсюда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, Катька, скажи, пожалуйста, вот у тебя муж, он часто пьет?
2: Нет, что ты.
1: Он пьет только по двум поводам. Либо если сегодня праздник, либо когда он в баню с мужиками идет.
2: А, понятно.
3: Тут муж заходит, говорит: так, какой сегодня праздник?
1: Жена говорит: да никакой.
3: Тогда я в баню.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

добрые соседи. Поселись там, где поют. Кто поет, тот худо не думает. Так говорят удыгейцы. Нет-нет, не адыгейцы, а именно удыгейцы. Родина этого народа – Приморье. В России их всего 1600 человек, а на Кубани и вовсе 5. Может быть, кстати, все они родственники и ваши соседи. Как и почему они приехали в Краснодарский край из Приморья, нам неизвестно. Но точно могу сказать, что у казаков с удыгейцами много общего. Не во внешности, а в традиции. Во-первых, они очень любят петь. А во-вторых, глава семьи у них всегда мужчина. Вот вам, например, такая басня. Едет удыгеец в лодке о морочке, трубку курит, а жена гребет. Ему говорят, взял бы у жены весло да погреб. А он отвечает, ей нормально, она гребет. А ты-то что делаешь? А я думаю. Правда, похоже на нашу казачью присказку. Вдруг война, а я уставший. Шутки шутками, а если серьезно, то путешественники по Дальнему Востоку звали племена удыгейцев лесными людьми. Сами же они себя именовали народом Удэ. Произошли, как говорится в народных мифах, от брака заблудившейся в тайге дочери охотника и медведя. Большинство удыгейцев до наших дней сохранили веру своих предков, а те были идолопоклонниками. По древнему обычаю в каждом роду и в каждом жилище удыгейцев есть свой бог. И прежде любое дело они начинали с подношения всего самого вкусного вырубленному топором идолу. Первую ложку еды тоже ему, чтобы он не обиделся и подарил удачу и здоровье. Подкармливая идола, говорили такие слова: «Мы все пришли к тебе в гости. Дай здоровье всем, кто здесь присутствует. Ты нас прими так, как положено». Только с этих слов удыгейские хозяйки начинают готовить. Готовят они не спеша, не отвлекаясь ни на телевизор, ни на компьютер, ни на телефон. А для собственного развлечения поют национальные песни. Причем поют они о том, о чем думают. О своей жизни, и о той, что была до замужества, и о той, что сложилось после. Замуж удыгейки выходят обычно лет в 14. Жених приезжает издалека, чтобы не было кровосмешения. Родители договариваются о колыме или обмене. Бывает так, что семьи меняются невестами. Свою отдают в чужой род, а себе берут девушку из их семьи. Также можно заключить договор. Если у отца одни дочки, а сына нет и некому его будет кормить в старости, это должен будет делать зять. После свадьбы у мужа была только одна обязанность – приносить в дом добычу. А все остальное делала, да и делает до сих пор, женщина. Добрый!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что ремонт в 1000 дней начинается с коробки нового перфоратора у соседа в руках. Это наши соседи после 23:00 могут пойти попросить сделать музыку потише и остаться до утра. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, вот все думаю, что подарить соседям на праздник.
1: О, Петрович, езжай на дачу и подари им день тишины.
0: Ха, не дождутся.

0: мужчиной. Ну зачем вы удаляете СМС? Вы что думаете, что жена такая дура и не сможет набрать звездочка 111, звездочка 180, звездочка 2, решетка и проверить копию? Опа, как все напряглись. Шутка, мужики, живите.
1: Шутки, прибаутки. Эх.

0: Почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, почему этот хлеб вчера был мягкий, а сейчас как сухарик?
3: Потому что его оставили открытым на тарелке, и он зачерствел.
0: А куда его вся мягкость делась?
3: Нина, хлеб пекут из муки, а она состоит из крахмала и клейковины. Крахмал ты, наверное, видела. Его мама добавляет, когда готовит какую-нибудь выпечку. Это такой белый хрустящий порошок без вкуса и запаха. Он входит в состав пшеничной, ржаной, кукурузной, рисовой и других видов муки. Так вот, когда хлеб пекут, высокая температура воздействует на крахмал так, что превращает его в мягкую массу. Именно поэтому хлеб получается таким нежным и воздушным.
0: Ага, сначала мягенький и вкусный, теперь твердый. Куда же этот крахмал из него испарился?
3: Он не испарился, а начал возвращаться в свое исходное состояние, то есть опять в маленькие кристаллы. Они уменьшаются в размерах, и воздух моментально заполняет пустоты между ними. Только что испеченный хлеб влажный и поэтому такой пышный. Но после того, как частицы крахмала выделяют поглощенную влагу, булка или батон начинают сохнуть и легко крошиться. И чем медленнее будет происходить испарение влаги, тем дольше хлеб останется свежим и мягким. Поэтому если батон, к примеру, не съели за обедом или ужином, нужно его правильно хранить. Лучше в чистой сухой хлебнице или в бумажном пакете. Тогда он будет оставаться мягким и вкусным 2-3 дня.
0: Я поняла, пап. Чтобы хлеб не черствел, надо его быстро съесть.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Жена в расстроенных чувствах высказывает мужу:
2: живем с тобой уже 10 лет, а ты меня даже не ревнуешь. Ты меня разлюбил, да? Вообще, вот меня, допустим, на футбол пригласили. Вот возьму и пойду на стадион, посмотрю, как там металлист играет.
3: С кем это?
2: Ой, да ладно, неужели? Неужели ты вдруг заинтересовался, с кем я иду на футбол?
3: Да иди с кем хочешь. Я говорю, металлист с кем играет?

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей балконы по количеству рассады по весне могут конкурировать с промышленными теплицами. Это наши соседи могут записать 5-минутное голосовое сообщение, только чтобы попросить перезвонить. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Это, Петрович, ты что так похудел, постройнел? В тренажерный зал ходить, что ли, начал?
1: Ага, начал. Не, Русланчик, это мы с женой ипотеку оформили. Вот, держу себя в форме.
0: Ага.

0: когда душа поет.
1: Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего настроения!

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях.

0: Здравствуйте, здравствуйте, кубанцы! С вами народный артист России Владимир Девятов. Слушайте мои песни на волнах Казак FM и любите народную музыку.
1: Казалось, это было шуткой, но боль стучит в мои виски. Толпятся в телефонной трубке одни короткие.

0: Zack FM. Zack FM. Когда душа поет.
1: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

0: – это Адыгская национальная гармонь. Место ее происхождения – город Вятка. Имя мастера – Федор Столбов. Каким образом в конце 19 века его гармонь попала к адыгам, история умалчивает. Но очень она полюбилась местным музыкантам. И поехали они в Вятку к мастеру просить сделать инструмент под них. Хотелось, чтобы гармоника была полегче, ведь адыгские музыканты играют по 3-4 часа подряд. Играют стоя. Разве в этих условиях выдержишь тяжелый инструмент? Если на тальянках было 12 клавиш, то музыкантам хотелось иметь все 16. В этом случае мелодия звучала полнее и ярче. Регистры адыгам были не нужны, но регистровые кнопочки нравились. Они украшали инструмент. Так зародился тип адыгской национальной гармоники, которую в народе стали называть пшене. Дело Федора продолжали его сыновья. Инструменты посылались и по почте, и с посыльными. Но чаще адыги приезжали в Вятку. Расстояние не страшило. Ради пшене хоть на край света. Сейчас играть на гармонии обучают в музыкальных школах и училищах. Но еще несколько десятилетий назад пшене осваивали самостоятельно. Перенимали опыт у старших, воспроизводили мелодии, заучивая на слух. Сегодня без этого инструмента невозможно представить праздники в Адыгее. Пшене — это радость и веселье, танцы и свадьбы. Это душа адыгского народа.
1: Море лета с Казак ФМ.

0: Марья Петровна, я хочу вас поздравить. Мы вас обследовали, вы абсолютно здоровы. Но на всякий случай объясните еще раз, на что вы жалуетесь.
1: Да задыхаюсь я, доктор.
0: Понятно. А когда вы задыхаетесь?
1: Да когда автобус догнать не могу.
2: Шутки, прибаутки.

0: скажи, пожалуйста, а вот зачем ты женился на маме?
1: Муж поворачивается к жене и говорит: вот видишь, даже ребенок удивляется.
2: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Отдохнула земля под снегами, напиталась живительной силою. Любоваться тобой никогда не устану.

Zack FM. Zack FM.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Лезгинская народная сказка «Как проверяется дружба». В дальнем царстве, в неведомом государстве, в давние времена, когда нас еще с вами на свете не было, жила, говорят, одна женщина. И был у нее единственный сын по имени Алискер. Подрос Алискер, стал сильным и статным юношей. Мать сказала ему: «Сынок, теперь ты мужчина, пора тебе самому хлеб добывать. Ступай-ка на заработки». Наутро испекла женщина из последней горстки муки 2 лаваша и дала их сыну в дорогу.
2: «Смотри, сынок, встретится тебе в пути человек старше тебя, называй его отцом. Встретишь равного по годам, зови братом. А скажешь встречному так: я бы очень хотел идти вместе с тобой, да надо мне на часок в соседний аул заглянуть. Не подождешь ли меня? Вдвоем шагать веселее. Подождет он тебя, значит, будет добрым тебе товарищем. Потом, когда уже пройдете, ты пожалуйся: я что-то устал, да и есть пора, давай отдохнем. И протяни ему, своему спутнику, лаваш. Если он разломит лаваш на 2 равные половинки, значит, будет он тебе верным другом. Дальше, когда попадется вам на пути ручей или речушка, ты, сынок, сразу начни разуваться. Не ступит твой попутчик без тебя в воду, скажет: зачем нам обоим ноги мочить? Давай я тебя на спине перенесу. Знай, это товарищ твой, друг и брат на всю жизнь». Такие наказы дала женщина юноше, и отправился он в дорогу. Много ли, мало ли прошагал Алискер, но вот встретился ему человек почтенных лет. Дальше пошли они вместе, и Алискер, как учила его мать, сказал:
3: «Не подождешь ли ты меня, отец? Я отлучусь ненадолго в соседний аул, мигом вернусь».
1: Отошел он подальше и спрятался в придорожных кустах. Смотрит, старик не стал ждать, поднялся и зашагал, не оглянувшись. Отправился Алискер дальше один. На следующее утро встретился ему юноша, чуть постарше его самого. Назвался он Алиага. Познакомились и пошли вдвоем. Спустя время Алискер говорит:
3: «Не подождешь ли ты меня часок, братец? Посиди, я только сбегаю в соседний аул, живо вернусь».
1: Отбежал он до поворота дороги и спрятался за большим камнем. Видит, сел попутчик у обочины и сидит спокойно, дожидается. Обрадовался Алискер, говорит про себя: «Вот этот будет мне товарищем». Пошагали путники дальше. А когда наступило время обеда, Алискер протянул Алиаге лаваш. И тот разделил его на 2 ровные половинки. «Ну, — думает Алискер, — будет мне Алиага истинным другом». Шли они, шли, много ли, мало ли прошли, но встретился на их пути овраг, а в нем шумливый ручей. Алискер стал было разуваться, но Алиага сказал:
3: «Зачем нам обоим ноги мочить? Залезай ко мне на спину, я тебя перенесу!»
1: Засмеялся Алискер от радости. Убедился, что есть у него теперь настоящий товарищ и друг. Мало ли, много они прошагали еще вместе, как попалась им по дороге глубокая пещера. Зашли в нее, а там драгоценности грудами лежат. Не успели Алиага с Алискером все рассмотреть хорошенько, как слышат людские голоса. Они быстро спрятались в темном углу, смотрят, валилась в пещеру целая ватага разбойников.
2: Разбойники, оказывается, ограбили царскую казну и теперь собрались добычу делить. Все поделили мирно, а когда шла очередь до меча с золотой рукоятью, заспорили они и пустили в ход кулаки. Тут в разгар их ссоры Алискер выскочил с камнем и бросил его в атамана разбойников. Испугались разбойники, подумали, что привидение в пещере завелось, и кинулись наутек. А Алискер побежал за ними, чтобы еще больше их напугать, да оступился и упал в глубокую расщелину. Тут же слышит:
4: «Эй, Алискер, держись! Я бросаю тебе веревку!»
2: Вытащил Али-ага Алискера из каменной западни.
3: «Спасибо, брат!»
2: — обнял его Алискер.
3: «Век твоей помощи не забуду!
5: А за что ты меня благодаришь?»
3: «Правда, золота и всякого добра здесь столько, что завладей я всем один, был бы богат, как сам царь! Но мне не богатства нужны, а чистая совесть! Разве мог я тебя, с кем делил дорогу и хлеб, покинуть в беде беспомощным?»
2: И вернулись юноши со всеми богатствами домой, к матери Алискера. Женщина была очень рада, что советы ее помогли Алискеру найти названного брата. А когда время пришло, сыграли Алискеру и Али-аге веселые свадьбы. Вот такая история о настоящей дружбе. Теперь пришло время ложиться спать. Сказочных снов!

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на Казах-ФМ.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем

0: Шутки-прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Мариша, а ты обруч с утра крутишь? А как же? И зарядку, и пробежку, и обруч. Все кручу в своей голове, пока не встану с кровати.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Значит, запомните, если в детстве бабушка разрешала вам зимой ходить без шапки, то будьте уверены, скорее всего, это не родная бабушка.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Привет всем слушателям Казак ФМ. Я Сергей Войтенко, представляю свою новую песню «Пишите своим любимым».
2: Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ль на зиму дров. Не волнуйся.

свет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

0: Жить там было очень просто и легко.
1: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: станции. 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: и 3FM в белой глине. Включай. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну.

полной жизнью наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

Zac FM. Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.